0: Наши
1: Ну, вот они нас выпили. Теперь, без того, мы
0: Ну, вы чизик. Хорошо.